0: 昨天驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。哼哼，
1: 走，带我们去。是。
2: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。大使先生，你好，请坐。
0: 请。
2: 大使先生，你到我们这个地方来，有什么事吗？
3: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
2: 他问为什么不继续扩大战果？大师，我军的战略意图不需要我向你汇报啊。
3: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому
0: вопросу?
2: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。司令员同志。
3: Любые трудности можно преодолеть.
0: Но победив,
3: не догонять врага и не улучшать свои позиции, я такой военной тактики
0: никогда не видел.
2: 克服困难可不像你嘴上说的这么容易吧？
3: 300 тысяч воинов. Разгромили все на своем
0: пути.
3: Никакого сопротивления им оказано не было.
0: Вдруг начали отступать? 居然要主动撤退，
3: можно расценить только как боязнь перед американским империализмом.
0: 太生怕死的，
3: не стыдно за вашу армию.
0: 哎，你，他说什么？他说，志愿军应该感到羞耻。
3: 中国人民志愿军，一路血战，把美帝打到了三七线。你到过战场吗？你有什么权利，有什么资格说我的部队贪生怕死啊？你才应该为你刚才那些话感到羞耻。羞耻！我感到羞耻。
0: 他被刚才那句话道歉，
3: 依然认为不惜一切努力完成最好机会。美帝如果突然反扑，那我前线几十万挨冻受饿的士兵就面临着崩溃，面临着死亡。我不能拿我部队的生命去冒这个险，我更不能看到仁川登陆的悲剧在这个地方给我重演，知道吗？
0: Здесь. В любой войне будут жертвы. Любая
3: война и любая победа, у нее есть цена. Вы знаете, сколько Советский Союз положил людей во время Великой
0: Отечественной
2: войны?
3: 我们付出的代价还少吗？还少吗？我们的每一次胜利都是用士兵的生命换来的。冲锋，冲锋！你让我怎么冲？我用飞机吗？我用坦克吗？我拿什么进攻？ Понятно. Я обязательно доложу о нашей беседе товарищу Сталину.
0: Хорошо, я
3: поговорю с Сталином. И напишу письмо товарищу
0: Мао Цзэдуну.
2: Спасибо.
3: 替我向斯大林同志问好。希望不要再见。До свидания.
4: Пандон, 为什么发这么大的火呀？
2: 你还别说，发发火，舒服多了。我得谢谢这家伙。
4: 你倒痛快了，我们下一步运输的汽车装备还靠苏联方面援助呢，万一他们翻了脸，我们损失就会很大的。
2: 放心吧，我是这儿的总指挥，出了问题。